0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
2: Только смелые и хорошие улетят!
3: Мы,
2: улетели.
3: Мы,